можно определить как начальный этап реализации одной из радикальных идей мировой науки. Соединение сущности дерева и человека.